0: your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station,
1: Urban Radio. More music, less
2: talk. Tanya, tame it, baby.
3: Надо сыграть музыку. Надо сыграть музыку. Это музыка с вами, Мати.